0: Бойцов, включился. Бойцов, включился.
1: Asking for
2: ASAP, copy Pentagon.